как из души изгнать все зло и жить иначе. Душа болит, душа скорбит и горько плачет, опять с паденьями борясь, не исправляясь всякий раз. Но я хочу утешить вас, чтоб мы смирились наипаче. Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас. Чтоб мы смирились наипаче, Господь от нас успехи прячет, чтобы гордыня не взвелась и враг не выкрал их у нас.

Что такое обстрел и разруха, когда смертью разит наповал? Когда рвутся в округе снаряды, пули сверлят небесный простор. Вот и смерть недалече, а рядом смотрит в душу пронзающим взглядом и готова свершить приговор.

ни ответа в терзании войны. Смыты временем ориентиры, жизнь, отдавшей служению кумирам, мы не чувствуем страшной вины, что святые, предав идеалы, созидателей светлой Руси.

крамолах. Хоть крещеной была, той беды не могла превозмочь. И тогда ворвались к нам ордою татаро-монголы, чтоб ценою беды всенародной нам в этом помочь. Но они, смерть неся только телу, не чинили вреда для души. Они Богом приставлены к делу, чтоб князей, разоряя уделы, княжью спесь и гордыню крушить. И уроком тем горьким внимая, затвердили князья наизусть, что в единстве их сила святая, разобщение свое побеждая, стали строить единую Русь. Но римские папы те к власти безудержно рвались, а в крестовых походах на Русь все детали учли. И когда азиаты там кровью людской упивались, эти рыцари с тыла нам в спину совали мечи. Но католики не азиаты, чтоб творить лишь одни грабежи.

души. У них планы большие имелись, и казалось уж все на мази. Всем их папам ну очень хотелось обратить в их латинскую ересь православную душу Руси. И тогда русский князь Александр, отчизну спасая, чтобы веры святой не сгубить в еретической тьме, в убивающей тело орде Божий бич признавая, убивающих души латин разгромил на Неве. Бог, конечно, он в правде не в силе, но теперь у нас правды той нет. Раз мы веры своей не хранили, а искали наземных идиллий, то земных исподобились бед. Мы на все перестройки согласны и молчим, видя мерзость и гнусь. Как рабы и как рыбы безгласны, для врагов мы теперь не опасны, защитить больше некому Русь. А князей благоверных не сыщешь, все слуги мамоны, и спасать свой народ в этой смуте они не хотят. Стало модным теперь и престижным податься в масоны, перестраивать мир на бесовский погибельный лад. Снова Русь разорвали на части, нету в ней ни царя, ни вождя, и разбойники все в одночасье сразу ринулись к деньгам и к власти, как зверье, никого не щадя. Все растлители душ под законом, все сектанты, дельцы, колдуны, в душах делают кражи со взломом. Снова Русь объявляется зоной необъявленной новой войны. Ну а римские папы, что в гости веками к нам рвались, как и прежде отцовские чувства, сдержать не смогли. Ну а наши князья и незваных гостей не гнушались и открыли для папы ворота священной земли.

а теперь наяву увидал. Видит глаз мой, да слышит и ухо, как война идет в области духа, когда души разит наповал, когда рвутся беззвучно снаряды, пули сверлят духовный простор, но враг продвигает от.

Стоять на месте невозможно. Руби ступени и наверх, а то ведь скатишься безбожно в ту пропасть, что зовется грех.

когда душа без ран и пятен. Никто не ценит чистоты, пока свободу не утратив, дойдешь до...

А в ученье пока не ленись. Воспаряют на крыльях молитвы в эту горнюю чистую высь. Ты не смотри, что грех в законе, ведь злу не сделаться добром. И если мир во зле утонет,

Лады добра и свет и радость, и созидание души. Отринь греха чумную сладость и вновь добро творить скорее.

Присни во веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на тебя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути твоя, Господи, скажи мне, и стезям твоим научи меня, настави меня на истину твою и научи меня, яко тыси, Бог, спас мой, и тебе терпи их весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, я, Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути я, Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои вынуко Господу, яко то исторнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий есмь аз. Скорби сердца моего умножишася, от нужд моих изведи мя. Вижд смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вижд враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидиша мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко повах на тя. Не злобиви и прави и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Суди ми, Господи, яко аз не злобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожзи утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугодих воистине Твоей. Не седох сонным суетным, и со законопреступными не вниду, возненавидих церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду. Умыю в неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите мне глаз хвалы Твоя, и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего и место селения славы Твоя, да не погубишь с нечестивыми душу мою и с мужа кровей живот мой. Их же в руку беззакония, а десница их исполнися мзды. Аз же не злобою моею ходих, избави мя, Господи, и помилуй мя. Нога моя остана правоте, в церквах благословлю тя, Господи. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя. Оскорбляющие мя и вразимые, ти изнемогоша и подуша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже жите ми в дому Господне, сядни живота моего. Зрите ми красоту Господню и посещайте храм святые Его. Яко скрый мя в селении своем в день зол моих, покрый мя в тайне селения своего, на камень вознеси мя. И ныне се вознесе главу мою на враги моя, абы дох и пожрог вселение Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господи. Услыши, Господи, глас мой, им же воззвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе речи сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня и не уклонися гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, и не отрини меня, и не остави меня, Боже, Спаситель мой. Яко отец мой и мать моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи ми, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предашь меня в души стужающих ми, яко восташа на мя свидетели неправедни, и солга неправда себе. Верую видеть Ти благая Господня на земле живых. Потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа».

Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не премолчишь от меня, да никогда премолчишь от меня и уподоблюсь нисходящим в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руца мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня согрешники и сделающими неправды, не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня и в дела руку Его, разорившая и не созиждешия. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего, Господь помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое и поможе мне и процвете плоть моя, и волею моею исповемся Ему. Господь утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, ве сыны ве Божии, принесите, Господи, ве сыны овни, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, поклонитеся, Господи, ве в дворе святим Его. Глас Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих. Глас Господень в крепости, глас Господень в великолепии, глас Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские, и истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорож. Глас Господа пресыцающего пламень огня, глас Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню каддейскую. Глас Господень, свершающий елени, и открыт дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царю век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своим миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял меня сии, и не возвеселилось и врагов моих о мне. Господи, Боже мой, возвах Тебе и исцелил меня сии. Господи, возвел иси от ада душу мою, спасал меня иси от нисходящих врагов. Пойте, Господи, ве преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его и живот в воле Его. Вечер водворится плач и за утро радость, аз же рех во обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу. Отвратил же еси лице Твое и бых смущен. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся. Кая польза в крови моей, внегда сходите мило истление. Еда исповестся Тебе перст, или возвестит истину Твою. Слыша, Господи, помилуй мя, Господь, будь помощник мой. Обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое, и припоясал мя еси весельем. Я, когда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся, Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек. Правдою Твоею избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятия мя. Будем и в Бога защитителя, и в дом прибежища еже спасти мя. Яко держава моя и прибежище мое еси Ты, и имени Твоего ради наставишь мя и припитаешь мя. Изведешь мя от сети сия и уже с крышами. Яко Ты си защититель мой, Господи, в руцы Твои предложу дух мой, избавил мя иси, Господи Божий истины. Возненавидел иси хранящие суеты в отче, аз же на Господа уповах, возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей, яко презрел иси на смирение мое, спасл иси от нужд душу мою, и неси меня затворил в руках вражей, поставил иси на пространне нозе мои, помилуй мя, Господи, яко скорблю, смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой и лето моя в воздыхании, изнеможе нищетою крепость моя и кости моя смятошася, от всех враг моих бых поношений и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаша от мене, забвен бых, яко мертв от сердца, бых, яко сосуд погублен, яко слыша огождение многих живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, прияти душу мою совещаша. Аз же на Тя, Господи, уповах рех, Ты еси Бог мой, в руку Твоею жребий мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устные льстивые, глаголющие на праведного беззакония гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, Господи, юже скрылось и боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыши их кровью от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость свою в ограде ограждения. Аз же рех в выступлении моем отвержен есть от лица очию Твоею. Сего ради услышал иси глас молитвы моя, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает излишне творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни их же оставившися беззакония и их же прикрившися греси. Блажен муж, ему же не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть. Яко умолчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день. Яко день и ночь отяготе на мне рука Твоя, возвратихся на страсть, егда он земи терн. Беззаконие мое познах, и греха моего не покры грех. Исповем на мя беззаконие мое, Господи, ви, и Ты оставил иси нечестие сердца моего. Зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вод многих к нему не приближатся. Ты си прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя избави мя от обошедших мя, вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, вон же пойдешь, утвержу на тя очи мои. Не будете я как конь и меск, им же не есть разума, броздами и уздою челюсти их востягнешь, не приближающихся к Тебе. Многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь о Господе и радуйтесь о праведней, и хвалитесь о всеправии.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Тебе, Господи, единому благому и непамятозлобному исповедую грехи мои. Тебе припадаю, вопия недостойный. Согреши, Господи, согреши их, и несмь достоин воззреть на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй мне слезы умиления единой блажей и милостивой. Я, куда имя Тя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха. Страшно бы и грозно место имам пройти, тело разлучився, и множество мя мрачное и бесчеловечное демонов срящит, и никто же в помощь спутствуя или избавляя. Тем припадаю Твоей благости, не предашь обидящим мя, ниже да похвалятся у мне врази мои благие Господи. Ниже да рекут в руки наша пришелый сии нам преданный сии. Ни, Господи, не забуди щедрот Твоих, и не воздашь мне по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты, Господи, накажи мя обаче милостью и щедротами, враг же мой да не возрадуется о мне. Но угаси его на мя прещение, и все упраздни его действо, и дашь мне к Тебе путь неукорный, благий Господи. Занежа и согрешив, не прибегов ко иному врачу, и не прострох руки мои, як Богу чуждему. Не отрини уба моления моего, но услыши мя Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим. И да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляя нечистой во мне помыслы. Ты, боиси, Господи, свет паче всякого света, радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.

Акафист святой первомученицы, равно апостольной Фёкле, избранную Христом невесту, богозванную святаго Павла, ученицу верную и мудрую, земного жениха и мир презревшую, в подвизях пресветло просиявшую тя, Феклу, мученица первая восхвалим. Ты же, яко у Бога дерзновение обретшая, от пагубы страстей и бед покрый зовущих ти, радуйся, невеста Христова, Феклу, первострадальная. Ангеле на небесех удивившийся, узревши души твоей силу и произволение, мужеским бо труды врага посрамивши, ты, агнец чистых, священное похвало, первое, в священно с ним их сонме, достигла и си чертога привечного жениха, и дежины неублажаема така. Радуйся красоту мучеников, радуйся радование дев и жен, радуйся первых пустыножителей образе, радуйся подвижников благочестия правила, радуйся апостола верховного тщи предобрая, радуйся мати иночествующих преславная. Радуйся жениха земного, добре бежавшая, радуйся к жениху небесному, прекрасно притекшая, радуйся агнице Христова пренепорочная, радуйся свеще Господне светло-сиянная, радуйся ею же вернее утверждаются, радуйся ею же сопротивнее низлагаются, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Видящий умным очима твоима, Фекла, свет любви Божия души твоей, егда стрелами благовестия от честных уст Павловых испущенными сладцы уязвися, заны распятому воззвала еси. Аллилуйя! Разум небесных тайн даровася те феокле и отрасли феклу прихвальная, егда след Христа устремившийся презрелойся доброту лица твоего, паче же лепоту юности. Тем же мы, чтущий тя, яко вертоград чистоты, приносим тебе пение таковую, радуйся украшения чистых дев, радуйся печати лика апостолов, радуйся разума духовного светильнича, радуйся подвига страдальческого краю, радуйся мечу стремления страстей посицаяй, радуйся путю в небесный град востекаяй, радуйся сподвижницам мужей апостольских, радуйся ветви и рождие лозы Христа, радуйся свешнице трезвения и мудрости, радуйся огню духовной любви, радуйся грозо на ярость вражию, радуйся молнии на сопротивного, радуйся невеста Христова Феклу первострадальная. Силою Вышнего осеняема и Духом Божиим напояема, Фекла, благодати росу в сердце твоем собравши, живоносный кладезь, показала иси, исполни даров утешителя, источая же словеса от слова привечного, имя же орошаеме славит Святую Троицу. Аллилуйя! И мощи девы сердце возженное пламенем любви жениха твоего Христа, обручника своего Фамира, Аби, отреклась и си жития равно ангельного возжалевшей, и вся, я же суть в мире во уме ты вменивший, яко же Павел, тебе образ подражания подаде. Сему дивящийся так и тебя величаем, радуйся щите воздержания, радуйся двери благочестия, радуйся мрак страстей на земле разгнавшая, радуйся богатству на небесе стяжавшая, радуйся храме священие свято виднейший, радуйся скинии жития добронравного, радуйся, яко словом твоим сердца уточняются, радуйся, яко тобою потоцы греховнее иссушаются, радуйся упование кротких агнец, радуйся венчи предобрых преподобных дев, радуйся источниче строй благодатных, радуйся верте цветосаждений райских, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Буря тягостных искушений, воздана храм души твоей, о, Фекла, мужи мудренная, ты же ревность и мощь божественная от Павла, увидевшего узилище о камени краеугольнем Христе, на оново исповедание утвердила иси, скинию сердца, в ней же воспела иси. Аллилуйя! Слушающая отца твоего по духу Павла апостола, сподобилась иси во образе того узреть и укрепляющего тебе Христа, его же волею пламень тя, яко чертог огружи, егда введена бысть во огонь вели, и облак воды и града исполн, излияся. Чудо же сие видящее, научаемся те звать добропобедное Феклу, сице, радость нравов благих сокровищницы, радость истины первосвидетельницы, радость богатства целомудрия неоскудная, радость стражи и конни,
и не усыпай ей. Радуйся, ко тобою Христос возвеличися. Радуйся, ко тобою враг посрамися. Радуйся, столпе чистоты, до небес досязай ей. Радуйся, свете любви, вся концы просвещай ей. Радуйся, копье, заколающая всякую страсть. Радуйся, реко, рошающая землю душ. Радуйся, гласе премудрости. Радуйся, изобильной кладезью милости. Радуйся, невеста Христова, фекла первострадальная. Богатечная звездой темный мир осияла, и сила первая страстотерпится феклу. Егда, яко адамант, явившийся во страданиях многих, и образ бывший доброго исповедания, тобой был луча солнца правды Христа возсия, ночь греха разгоняющая, и петя с тобою тому воздвизающая. Аллилуйя! Видя в благолепие лица твоего, о феклу, Александр зверонравный, на честь твою посягнуть и умысли. Ты же, детство твое положивши хранить, исповедала еси обручение свое Христу, того ради мужества твое поминающее, так и песнями немолчно тебя ублажаем. Радуйся, луче славных победоносцев, радуйся, крепкая поборница исповедница, радуйся, вдохновение свыше мироположницы, радуйся, царство святые троицы украшения, радуйся, дива, девство твое, яко дар Христу принесшее, радуйся, сосуд, освящен Духа Святаго яльшаяся, радуйся, злых человек, поправшая лесть, радуйся, живодавца, привлекшая благодать, радуйся, знамение любви Творца, радуйся, возбранение беззакония, радуйся, правила добромысленных жен, радуйся, образе мужественного дерзновения, радуйся, невеста Христова, фекла первострадальная. Проповедницу славы триединого Бога себе показала и сила фекла прихвальная, егда сила богоборца и жива Антиохии богоугодным противлением победила Иси. Зверем же дивием бывше предана, на снедение неврежденно сохранилась силой жениха твоего, ему же краснейшему паче всех человек воспела Иси. Аллилуйя! Возосиявый в сердце твоем Христос, свет истинный, богодейственную десницу своей яро зверей устави, и паки тебе наутрие в дание львом и медведем, нрав их на тихость и целомудрие приложи, львицу же защищайте тебя, дева чистая, научи, все зрящие о всем ужасахуся, мы же верни и вопиемте, радуйся истины благовестия, радуйся богословия уста, радуйся ластовица, возлетевшая от деяния к созерцанию, радуйся соловей, вдохновленный наитием духа, радуйся цветоплетенный подвижников венчи, радуйся при изобильной учении потучи, радуйся, яко уста зверей затворяешь, радуйся, яко горнюю скинию украшаешь, радуйся утверждение вышняя светлость, радуйся основание твердого благочестия, радуйся светлого чертога наследница, радуйся крина чистоты насадительница, радуйся невеста Христова, фекла первострадальная. Хотяще Трифину, Давицу, в вере понаставите, той слово жизни благовествовала Иси, она же о воскресении мертвых увидевши, молитв и спроси, а усопшей чере своей. И обе ты пламени возопила Иси, Иисусе мой, Сыне Вышнего, помяни душу, пристальшиеся фалканилы, да воспоет тебе выну песнь на земле живых. Аллилуйя! Новое чудо смотрение своего яви Господь, егда жены богомудрая Вергошево езеро со зверьми благовонная Нарт, Амом и Кассию во образ мира благоуханного. Им же запечатлеся баня паки рождения твоего. Тогда бы, о благ, огненное тело твое сокры, гады же оные умертви, вы же взывайте всем. Радуйся Иисусова многоценное мира, радуйся утешителей в несокрушимой сосуде, радуйся невещественных ангелов общницы, радуйся подвязающимся человеком наставницы, радуйся высоту добродетелей небесных, радуйся разума глубину дев премудрых, радуйся богомыслием себе укрепившая, радуйся благодатью зверь лютая укротившая, радуйся душетленных страстей истребления, радуйся нравов благих насаждения, радуйся занемоществующих к Богу ходатайства, радуйся в искушениях сущих предстательства, радуйся невеста Христова фекла первострадальная. Странные чуды, дева богохранимая, мучители твои и люди все узреша, егда привязанней идти разъяренным тельцем, он их свирепое устремление укротишесть, а на тебе почивающей Божию благодатью, и я же действием уверовавший, воспеша вся содержащему в длани своей Творцу. Аллилуйя! Вся осиянна
была и со светом фаворским феклу, сияние отча святая избранница, тем же, оба безлунный мрак и долобесие безбожие же упорство иудейского расточило иси концы вся просвещающие и наставляющего пить и тебе сицы, радуйся буйслонных падения, радуйся безмолвствующих умудрения, радуйся света немерцающего причастницы, радуйся радости неотъемлемая таинница, радуйся диадима достойных жен, радуйся тайнозрительница славы дев, радуйся кивоте божьих даров, радуйся ковчеже благ небесных, радуйся горлица чистая и нескверная, радуйся светила детства и целомудрия, радуйся звезда умного благомощия, радуйся цельбо душевного нерадения, радуйся невеста Христова фекла первострадальная. Всякое естество ангельское возрадовайся о человецах, уверовать и имущих, егда ты, фекла, богопросвещенная, благодать и сила Духа Святой, исполненная Павла Великого, благим повелением возвратилась и си в землю Отечества твоего, научающий петь и немолчно Христу. Аллилуйя. Ведь и многовещание никако же могут по достоянию восхвалить и дела твоя, фекла. Ты бо трифением в Евангелие уверовавший, высокий образ любви показала Иси, ту научивши богатство свои расточить и болящим сиротам, убогим и неимущим, и же приявши даяние, аби и тепли вас ваши, радуйся алчущих изобилия, радуйся злоскорбящих веселья, радуйся богатства жития святоявленного, радуйся главизна воспитания богоугодного, радуйся манна с небесе насытившая нищая, радуйся райский нектаре, возоставляя ей падшая, радуйся напояющая таинственными орошениями, радуйся просвещающая божественными озарениями, радуйся агнеца пастырем знаменованная, радуйся дева мудрая, царем избранная, радуйся дерзновения, Христе одеяния золотошвенная, радуйся евангельской любви, излияние светлоструйное, радуйся невеста Христова, фекла первострадальная. Спасти хотя через тебе человек множество путеводительным облаком, приведите Господь в пещеру Селевкийские горы Коломон, иди же пребывать и тебе подвижница указа. Ты же там и постом, бдением и молитвою неисчетное искушение препобедивши, воспела иси дивному во святых своих. Аллилуйя! Стена и град, твердь еси добродева всем, призывающим тебя христианам, тебе, бо благодатью Вышнего, дадися сила творить и многоразличные чудеса, расслабленные укреплять и слепым очиса отверзать, демонов от беснующихся отгонять, и сего ради зрящие знамения сила, сия взываху. Радуйся, чудес неисчерпаемая пучина, радуйся даров звездосиятельной тверди, радуйся нечистых духов изгнания, радуйся разослабленных восставления, радуйся кормила верная сила душевная, радуйся фиале золоты молитвы умна сердечная, радуйся и колюте страждущих глаз и слышишь, и радуйся и косущим бедах предстательство показуешь, радуйся ей же древние змеи попираются, радуйся ей же прелесть обличается, радуйся иссушение плоти угодно, радуйся уточнение Нивр евангельские, радуйся невеста Христова, фекла первострадальная. Пение ти богокрасное подобает, о, фекла, воистину ревнительница апостолов сущей, ты бы тех стезям последовала иси на земли, и многие люди, все не смерть не сидящие, благовестием жизни вечной огласивши, научила иси Христу востоку востоков взывати. Аллилуйя! Святоприемную свящу святого девства твоего неугасимо, о, фекла, сохраните ищущие от злобы без студнейшего мышления, умолила если Творца, да рассечется скала во образ богозданной раки, телу твоему облеченному снегосветлую мелодию чистоты, сие чудо воспоминающее тебя верою славим, радуйся церкви Христовой каменью, радуйся низопровержения безбожия, радуйся основания благочестия неколеблемое, радуйся мелодия целомудрия нерастерзная, радуйся ко тобою язвися человеков враг, радуйся ко тобою побежден бысть лукавый, радуйся в скрай моря жития небурное пристанище, радуйся паоному пловцем огню путеводительный, радуйся небесного невестника преддверия, радуйся райской пищи предвкушения, радуйся богосажденного едема сладости, радуйся забвения мирские горечи, радуйся невеста Христова фекла первострадальная.
Благодатью нетленного жениха твоего от гроба и жебе в камени, тридневно возставшего боголепный твой образ, приди на камень сокры, досмотрением Божиим утаится до времени дарованной церкви, светильник святой любви, ею же воскреляеми, херувими, присно поют. Аллилуйя!

Радуйся, сила проповедников, радуйся многоплетенных посечения грехов, радуйся доброта всех родов, радуйся душ наших радости, радуйся невесты Христова, Фекла, первострадальная. О, всечестная первомученица Фекла, святым апостолам равная, нынешнее наше прими приношение и благоприятным твоим ходатайством укрепи нас добрым подвизе веры, милосердие, целомудрие, да с тобой в жизни нескончаемой воспеваем жизнодавцу Господу. Аллилуйя. О, всечестная первомученица Фекла, святым апостолам равная, нынешнее наше прими приношение и благоприятным твоим ходатайством укрепи нас добрым подвизе веры, милосердие, целомудрие, да с тобой в жизни нескончаемой воспеваем Воспеваем жизнодавцу Господу. Аллилуйя. О, всечестная первомученица Фекла, святым апостолам равная, нынешнее наше прими приношение, благоприятным твоим ходатайством укрепи нас в добрым подвизе веры, милосердие, целомудрие, да с тобой в жизни нескончаемый. Воспеваем жизнодавцу Господу. Аллилуйя. Ангеле на небесех, удивившийся, узревший души твоей я, силою произволения, мужескими бо труды, врага посрамивши ты, агнец чистых, священное похвалу, первое, священно с ним их сонми достигла и си чертога привечного жениха. Иди же ныне ублажаем, матака, радуйся красоту мучеников, радуйся радование дев и жен, радуйся первых пустыножителей образе, радуйся подвижников благочестия правила, радуйся апостола первого верховного, апостола Верховного, тщи предобрая, радуйся мати иночествующих преславная, радуйся жениха земнаго добре бежавшая, радуйся к жениху небесному прекрасно притекшая, радуйся агнеца Христова пренепорочная, радуйся свещи Господня светлосиянная, радуйся ею же вернее утверждается, радуйся ею же сопротивнее низлагаются, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Избранную Христом невесту богозванную, святого Павла ученицу, верную и мудрую, земного жениха и мир презревшую в подвизях, пресветло просиявшую, тебя Фекла, мученица первая, восхвалим. Ты же, яко у Бога, дерзновение обретшее от пагубы страстей и бед, покры зовущих ти, радуйся невеста Христова Фекла, первострадальная. О, райский цвете целомудрие, о, мученица первейшая завета нового, о, Фекла, невеста Христова равноангельная, страдание очищенное, проповеди апостольскую напоенное, чистоты крини осиянной, подвиги многими процветы и чудесы православные. Преславными облагоухаяй. Кому подобим тебе богозванное всякое душепагубное прельщение, поправшее Духа Святаго исполнен сосуде, премудрости кладези, цель бы источничи, и же всякие страсти пламень осуждай, остужай, яко облак светлый, прииди, омый нас, дождем молитвы твоей я, от скверн душевных и телесных, яко же огни любви разженной, уцеломудри сердца наши, и воспламени, яко Христу любовью, яко знамением мужества в сердцах непреклонного, укрепляй колеблем мои сердца наши спасительную силу и креста Господня, и как крепкая поборница наша противу выну враждующих наны немощные, буди нам щит огнезрачный необорим, добежат от нас безстудние демони, опаляемые твоими молитвами, до телеса наши, яко храма Святаго Духа будут. Ей, Фекла, добродева, премудрая, отврати очи наши от похотей мира сего, да обручимся Христу непорочную совестью. Исполни светильницы наши елеом целомудрия, за не тяжце согрешили, есть мы верности жениху Христу не сохранивши, и сего ради чертога брачного вне затворитеся им мы. Обаче не отрини чада твоя тебе молящаяся, но, яко благосердая помощница, облеки ны в ризы, я же о вере крепости припояши, чресло наше чистотою, во умерщвление страстей, обновление духа, паче же и души наши кротостью и смирением украси. Да яко чадо Божие, яко же агнцы и овчата Христова невозбранно пройдем искушение нечестивого мира сего и вожделенного чертога райского да достигнем. Иди же вся мудрая девы, престолу жениха Христа предстоят, воспевающие досто поклоняемое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и в бесконечные веки. Аминь.

паутиной. Тяжелый трал сверлил глубины, там, где сверлил их эхолот. Был Южный полюс недалече,

а вглубь идут почти до ада. От них добра или пощады не ждут при встрече моряки. Но в тех водах берут добычу кальмаров, скумбрию и криль.

и извлекут из бездны мрачной по весу вовсе не пустячный живой съедобный капитал. Лебедкой трал из океана с кормы затянут меж бортов, и через рыбные карманы у двух

на мороз. В ту ночь на вахте был Серега в рыбацком рокане своем. Хоть по морям ходил он много, но вспоминал нечасто Бога.

рабочий ковш толкал ногами, а в леер тот, что над бортами, уперся крепкою рукой. И лопнул леер, пруд железный, хоть прочным был, не пустотел, и в штормовую эту бездну столь молодой, здоровый, трезвый матросик за борт полетел. Но гибкий пруд воткнулся чудно за голенище сапога, сорвавшись с палубы безлюдной, Сергей повис за бортом судна, отсрочив смерть на полшага. Вниз головой, но жив пока. А смерть ждала у бездны водной, кипела пеною в волнах, и плетью мокрой и холодной хлестал по телу ветер злобный и леденил всю душу страх. Но вспомнил он про Матерь Света, пречистый лик ее глаза, и враз молитва ко Всепетой надеждой жаркою согрета взлетела прямо в небеса. Ведь есть, по вере, чудеса. Свершило сердце подвиг веры —

подняла будто из могилы, его на место возвратила. И вновь матросик на борту. Он речи дар обрел не сразу, но немел на 2 часа. Потом, связав слова и фразы своим бесхитростным рассказом, поведал Божьи чудеса. Пройдя сквозь мрак житейских терний и штормы внутренних тревог, одел Сережа крест нательный, а нынче он священник Сергий. Так жизнь его управил Бог.

зверю я заглянул в глаза. В них такая была гроза, сгусток гнева и злобы плеть. Я свою в них увидел смерть. Мощный натиск меня потряс, этих челюстей хищный лязг. Они мощные, как тиски, ужас смертный объял тоски. Зверь порвал бы меня в куски. В нем кипела убийством страсть, но не мог он тогда напасть. Не имел надо мною власть, хоть и щерил гнилую пасть. И прошиб меня пот насквозь, чем я вызвал такую злость? Раздразнил его чем, небось, ведь не вырвал из пасти кость. Что же с ним, наконец, тряслось? Но разгадка явилась в раз. Я не в бровь угодил, а в глаз. Я открыл его прошлый грех на виду, на глазах у всех. Я ж не думал, что раню так, что скрывал он такой пустяк. Через это открылся вдруг слой гордыни, звериный дух. Он и вызвал такой испуг. То источник сердечных мук. Разорви тот порочный круг, ты смирись, и пройдет недуг. Стань опять человеком, друг мой.

Сегодня я скажу себе, да и собратьям, земным служителям Христа, хоть горечь правды никогда не будет кстати, зато полезна и проста –

катится вниз, катится вниз. Так где же, братья, наши крылья, чтобы возноситься ко Христу?

Мы сами в поле притяжения земли. Всех звали в небо, а взлететь-то не смогли. А купола растут грибами повсеместно. Видны на улицах и рясы, и кресты. Не то беда, что мы уселись в мерседесы, а то, что в рабстве у страстей и суеты.

ни от сумы, ни от тюрьмы. Так где же, братья, наши крылья, чтоб возноситься ко Христу? Сие духовное бессилие от погружения в суету, и за версту всем людям видно, что мы красивые, бескрылые орлы, что не от Бога мы искали похвалы. Мы соль земли, но если соль утратит силу, ее выбрасывают вон. А если сердце христианское остыло, то где же взять ему огонь? Не умножать гниенье в мире мы задержать его должны, и с князем мира перемирий не заключать среди войны.

являет нашу нищету. И за версту всем людям видно, лицом я светел, а душою гол и пуст. По духу беден, а по слогу златоуст. Иные братья в мир несут такое рвенье, но дышит в них немирный дух. Но только Дух Святой ведет нас ко спасению, спасая тысячи вокруг. А нынче тысячи

раненый недуг. Так будем в мир стремиться, горни, на крыльях веры и любви, а не пускать поглубже корни, стяжая славу на земли. И за версту всем станет видно, мы не от плоти, а от Бога родились, и духом в небо, прямо в небо поднялись.

векове веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником нашим.

К Тебе, Господи, воздвиглох душу мою, Боже мой, на тел повах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи ими, стезям Твоим научи мя, настави меня на истину Твою и научи мя, яко Тыси, Бог, спас мой, и Тебе терпих весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведения моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, я Господи. Благ и прав Господь, всего ради закона положиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им. Очи мои вынуко Господу, яко то исторнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий есть аз. Скорби сердца моего умножишася от нужд моих изведи мя. Вижд смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вижд враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидиша мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко повах на тя. Не злобиви и прави прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей Его. Суди ми, Господи, яко аз не злобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожзи утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моим есть и благо.

Их же в руку беззакония, а десница их исполнися мзды. Аж же не злобою моею ходи их, избави мя, Господи, и помилуй мя. Нога моя остана правоте, в церквах благословлю тебя, Господи. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя. Оскорбляющие мя и вразимые, ти изнемогошей подуша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань, на него азуповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже жить ими в дому Господни, сядни живота моего. Зреть ими красоту Господню и посещать и храм святый его. Яко скрый мя в селении своем в день зол моих, покрый мя в тайне селения своего, на камень вознеси мя. И ныне се вознеси главу мою на враги моя, абы дох и пожрог в селении его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеви. Услыши, Господи, глас мой, им же воззвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе речи сердце мое, Господа взыщу, взыска тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня и не уклонися гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, и не отрени меня, и не остави меня, Боже, Спаситель мой. Яко отец мой и мать моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи мя, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предашь меня в души стужающих ми, яко восташа на мя свидетели неправедни, и солга неправда себе. Верую видеть Ти благая Господня на земле живых. Потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не премолчишь от меня, да никогда премолчишь от меня и уподоблюсь нисходящим в рог. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руца мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня согрешники и сделающими неправду не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня и в дела руку Его, разоришь я и не созиждешь я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего, Господь помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое и поможи мне, и процвете плоть моя. И волею Моею исповемся Ему. Господь утверждение людей Своих и защититель спасения Христа Своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, весыны Божии, принесите, Господи, весыны овны, принесите, Господи, веславу и честь, принесите, Господи, веславу имени Его. Поклонитесь Господи во дворе святим Его. Глас Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих. Глас Господень в крепости, глас Господень в великолепии. Глас Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские. И истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорож. Глас Господа пресыцающего пламень огня, глас Господа, стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню Каддейскую. Глас Господень, свершающий елени, и откроет дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царю век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит людям.

Вознесу тя, Господи, яко подъял ме еси, и не возвеселилась и врагов моих о мне. Господи Боже мой, возвах Тебе и исцелил ме еси. Господи, возвел еси от ада душу мою, спасал ме еси от нисходящих врагов. Пойте, Господи, ве преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его и живот в воле Его. Вечер утворится плач и за утро радость, аз же рех во обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу. Отвратил же еси лице Твое и бых смущен. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся. Кая польза в крови моей внегда сходить ими во истление. Еда исповестся Тебе перст или возвестит истину Твою. Слыша, Господи, помиловай мя, Господь, будь помощник мой. Обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое, и припоясал мя еси весельем. Я, когда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся, Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек. Правдою Твоею избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятия мя. Будеми в Бога защитителя и в дом прибежища еже спасти мя. Яко держава моя и прибежище мое еси Ты, и имени Твоего ради наставишь мя и припитаешь мя. Изведешь мя от сети сия и уже с крышами. Яко Ты си защититель мой, Господи, в руцы Твои предложу дух мой, избавил мя иси, Господи Божий истины. Возненавидел иси хранящие суеты в отче, аз же на Господа уповах, возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей. Яко презрел иси на смирение мое, спасл иси от нужд душу мою, и неси меня затворил в руках вражей. Поставил иси на пространне нозе мои, помилуй мя, Господи, як оскорблю. Смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой и лето моя в воздыхании. Изнеможе нищетою крепость моя и кости моя смятошася. От всех враг моих бых поношений и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаша от мене. Забвен бых, яко мертв от сердца, бых, яко сосуд погублен, яко слыша огождение многих живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, прияти душу мою совещаша. Аз же на Тя, Господи, уповах рех, Ты еси Бог мой, в руку Твоею жребий мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устные льстивые, глаголющие на праведного беззакония гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, Господи, юже скрылось и боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими. Скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческа, покрыши их кровью от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость свою в ограде ограждения. Аз же рех в выступлении моем отвержен есть от лица очию Твоею. Сего ради услышал иси глас молитвы моя, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает излишне творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни их же оставившиеся беззакония и их же прикрившиеся греси. Блажен муж, ему же не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть. Яко умолчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день. Яко день и ночь отяготе на мне рука Твоя, возвратихся на страсть, егда он земи терн. Беззаконие мое познах, и греха моего не покры грех. Исповем на мя беззаконие мое, Господи, ви, и Ты оставил иси нечестие сердца моего. Зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вод многих к нему не приближатся. Ты си прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя избави мя от обошедших мя. Вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, вон же пойдешь им. Утвержу на тя очи мои, не будете я как конь и меск, им же не есть разума. Броздами и уздою челюсти их востягнешь им, не приближающихся к Тебе. Многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь о Господе и радуйтесь о праведней, и хвалитесь о всеправии.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тебе, Господи, единому благому и непамятозлобному исповедую грехи мои. Тебе припадаю, вопия недостойный. Согреши, Господи, согреши их, и несен достоин воззреть на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй мне слезы умиления единой блажей и милостивой. Я, куда имя Тя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха. Страшно бы и грозно место имам пройти тело разлучився, и множество мя мрачное и бесчеловечное демонов срящит, и никто же в помощь спутствуя или избавляя. Тем припадаю Твоей благости, не предашь обидящим мя, ниже да похвалятся у мне врази мои благие Господи. Ниже да рекут в руки наша пришелый сии нам преданный сии. Ни, Господи, не забуди щедрот Твоих, и не воздашь мне по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты, Господи, накажи мя обаче милостью и щедротами, враг же мой да не возрадуется о мне. Но угаси его на мя прещение, и все упраздни его действо, и дашь мне к Тебе путь неукорный, благий Господи. Занежа и согрешив, не прибегов ко иному врачу, и не прострох руки мои, як Богу чуждему. Не отрини уба моления моего, но услыши мя Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим. И да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляя нечистой во мне помыслы. Ты, боиси, Господи, свет паче всякого света, радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков.

Акафист святой первомученицы, равно апостольной Фёкле, избранную Христом невесту, богозванную святаго Павла, ученицу верную и мудрую, земного жениха и мир презревшую, в подвизях пресветло просиявшую тя, Феклу, мученица первая восхвалим. Ты же, яко у Бога дерзновение обретшая, от пагубы страстей и бед покрый зовущих ти, радуйся, невеста Христова, Феклу, первострадальная. Ангели на небесех удивившися, узревши души твоей силу и произволение, мужескими бо труды врага посрамивши, ты, агнец чистых, священное похвало, первое, в священно с немых сонме, достигла и си чертога привечного жениха, и дежины неублажаема така. Радуйся красоту мучеников, радуйся радование дев и жен, радуйся первых пустыножителей образе, радуйся подвижников благочестия правила, радуйся апостола верховного тщи предобрая, радуйся мати иночествующих преславная. Радуйся жениха земного, добре бежавшая, радуйся к жениху небесному, прекрасно притекшая, радуйся агнице Христова пренепорочная, радуйся свеще Господне светло-сиянная, радуйся ею же вернее утверждаются, радуйся ею же сопротивнее низлагаются, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Видящий умным очима твоима, Фекла, свет любви Божией, души твоей, егда стрелами благовестия от честных уст Павловых испущенными сладцы уязвися, заны распятому воззвала еси. Аллилуйя. Разум небесных тайн даровася те Феокле и отрасли Феклу прихвальная, егда след Христа устремившийся презрелойся доброту лица твоего, паче же лепоту юности. Тем же мы, чтущий тя, яко вертоград чистоты, приносим тебе пение таковую, радуйся украшения чистых дев, радуйся печати лика апостолов, радуйся разума духовного светильнича, радуйся подвига страдальческого краю, радуйся мечу стремления страстей посицаяй, радуйся путю в небесный град востекаяй, радуйся сподвижницам мужей апостольских, радуйся ветви и рождие лозы Христа, радуйся свешнице трезвения и мудрости, радуйся огню духовной любви, радуйся грозо на ярость вражию, радуйся молнии на сопротивного, радуйся невеста Христова Феклу первострадальная. Силою Вышнего осеняема и Духом Божиим напояема, Фекла, благодати роса в сердце твоем собравши, живоносный кладезь, показала иси, исполни даров утешителя. Источая же словеса от слова привечного, имя же орошаеме славит Святую Троицу. Аллилуйя. И мощи Девы сердце возженное пламенем любви жениха твоего Христа, обручника своего Фамира, Аби, отреклась и си жития равно ангельного возжалевшей, и вся, я же суть в мире во уме ты вменивший, яко же Павел, тебе образ подражания подаде. Сему дивящийся так и тебя величаем, радуйся щите воздержания, радуйся двери благочестия, радуйся мрак страстей на земле разгнавшая, радуйся богатству на небесе стяжавшая, радуйся храме священие свято виднейший, радуйся скинии жития добронравного, радуйся, яко словом твоим сердца уточняются, радуйся, яко тобою потоцы греховнее иссушаются, радуйся упование кротких агнец, радуйся венчи предобрых преподобных дев, радуйся источниче строй благодатных, радуйся верте цветосаждений райских, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Буря тягостных искушений, воздана храм души твоей, о, Фекла, мужи мудренная, ты же ревность и мощь божественная от Павла, увидевшего узилище о камени краеугольнем Христе, на оново исповедание утвердила иси, скинию сердца, в ней же воспела иси. Аллилуйя! Слушающая отца твоего по духу Павла апостола, сподобилась иси во образе того узреть и укрепляющего тебе Христа, его же волею пламень тя, яко чертог огружи, егда введена бысть во огонь вели, и облак воды и града исполн, излияся. Чудо же сие видящее, научаемся те звать, добропобедное Фекло, сице, радость нравов благих сокровищницы, радость истины первосвидетельницы, радость богатства целомудрия неоскудная, радость стражи и конни,
и не усыпай ей. Радуйся, и ко Тобою Христос возвеличися. Радуйся, и ко Тобою враг посрамися. Радуйся, столпе чистоты, до небес досязай ей. Радуйся, свете любви, вся концы просвещай ей. Радуйся, копье, заколающая всякую страсть. Радуйся, реко, рошающая землю душ. Радуйся, гласе премудрости. Радуйся, изобильной кладезью милости. Радуйся, невеста Христова, фекла первострадальная. Богатечная звездой темный мир осияла, и сила первая страстотерпится Феклу. Егда, яко адамант, явившийся во страданиях многих, и образ бывший доброго исповедания, тобой был луча солнца правды Христа воззасия, ночь греха разгоняющая, и петя с тобою тому воздвизающая. Аллилуйя! Видя в благолепие лица твоего, о Фекла, Александр зверонравный, на честь твою посягнуть и умысли. Ты же, детство твое положивши хранить, исповедала еси обручение свое Христу, того ради мужества твое поминающее, так о песнями немолчно тебя ублажаем. Радуйся, луче славных победоносцев, радуйся, крепкая поборница исповедница, радуйся, вдохновение свыше мироположницы, радуйся, царство святые троицы украшения, радуйся, дива, девство твое, яко дар Христу принесшее, радуйся, сосуд, освящен Духа Святаго яльшаяся, радуйся, злых человек, поправшая лесть, радуйся, живодавца, привлекшая благодать, радуйся, знамение любви Творца, радуйся, возбранение беззакония, радуйся, правила добромысленных жен, радуйся, образе мужественного дерзновения, радуйся, невеста Христова, Фекла первострадальная. Проповедницу славы триединого Бога себе показала и сила Фекла прихвальная, егда сила богоборца и жива Антиохии богоугодным противлением победила Иси. Зверем же дивием бывше предана, на снедение неврежденно сохранилась силой жениха твоего, ему же краснейшему паче всех человек воспела Иси. Аллилуйя! Возосиявый в сердце твоем Христос, свет истинный, богодейственную десницу своей яро зверей устави, и паки тебе наутрие в дание львом и медведем, нрав их на тихость и целомудрие приложи, львицу же защищайте тебя, дева чистая, научи, все зрящие о всем ужасахуся, мы же верни и вопиемте, радуйся истины благовестия, радуйся богословия уста, радуйся ластовица, возлетевшая от деяния к созерцанию, радуйся соловей, вдохновленный наитием духа, радуйся цветоплетенный подвижников венчи, радуйся при изобильной учении потучи, радуйся, яко уста зверей затворяешь, радуйся, яко горнюю скинию украшаешь, радуйся утверждение вышняя светлость, радуйся основание твердого благочестия, радуйся светлого чертога наследница, радуйся крина чистоты насадительница, радуйся невеста Христова, Фекла первострадальная. Хотяще Трифину Давицу в вере понаставите, той слово жизни благовествовала Иси, она же о воскресении мертвых увидевши, молитв и спроси, а усопшей чере своей. И обе ты пламени возопила Иси, Иисусе мой, Сыне Вышнего, помяни душу, пристальшиеся фалканилы, да воспоет тебе выну песнь на земле живых. Аллилуйя! Новое чудо смотрение своего яви Господь, егда жены богомудрая Вергошево езеро со зверьми благовонная Нарт, Амом и Кассию во образ мира благоуханного. Им же запечатлеся баня паки рождения твоего. Тогда бы, о благ, огненное тело твое сокры, гады же оные умертви, вы же взывайте всем. Радуйся Иисусову многоценное мира, радуйся утешителей в несокрушимой сосуде, радуйся невещественных ангелов общницы, радуйся подвязающимся человеком наставницы, радуйся высоту добродетелей небесных, радуйся разума глубину дев премудрых, радуйся богомыслием себе укрепившая, радуйся благодатью зверь лютая укротившая, радуйся душетленных страстей истребления, радуйся нравов благих насаждения, радуйся занемоществующих к Богу ходатайства, радуйся в искушениях сущих предстательства, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Странные чуды, Дева Богохранимая, мучители твой и люди все узреша, егда привязанней ти разъяренным тельцем, он их свирепое устремление укротишесть, а на тебе почивающей Божию благодатью, и я же действием уверовавший, воспеша вся содержащему в длани своей Творцу. Аллилуйя! Вся осиянна
была еси светом фаворским феклу, сияние отча святая избранница, тем же, оба безлунный мрак и долобесие безбожие же упорство иудейского расточило еси концы вся просвещающие и наставляющего пить и тебе сицы, радуйся буйслонах падения, радуйся безмолвствующих умудрения, радуйся света немерцающего причастницы, радуйся радости неотъемлемая таинница, радуйся диадима достойных жен, радуйся тайнозрительница славы дев, радуйся кивоте божьих даров, радуйся ковчеже благ небесных, радуйся горлица чистая и нескверная, радуйся светила детства и целомудрия, радуйся звезда умного благомощия, радуйся цельбо душевного нерадения, радуйся невеста Христова фекла первострадальная. Всякое естество ангельское возрадовайся о человецах, уверовать и имущих, егда ты, фекла, богопросвященная, благодать и сила Духа Святой, исполненная Павла Великого, благим повелением возвратилась и си в землю Отечества твоего, научающий петь и немолчно Христу. Аллилуйя. Ведь и многовещание никако же могут по достоянию восхвалить и дела твоя, фекла. Ты бо трифением в Евангелие уверовавший, высокий образ любви показала еси, ту научивши богатство свои расточить и болящим сиротам, убогим и неимущим, и же приявши даяние, аби и тепли вас ваши, радуйся алчущих изобилия, радуйся злоскорбящих веселья, радуйся богатства жития святоявленного, радуйся главизна воспитания богоугодного, радуйся манна с небесе насытившая нищая, радуйся райский нектаре, возоставляя ей падшая, радуйся напояющая таинственными орошениями, радуйся просвещающая божественными озарениями, радуйся агнеца пастырем знаменованная, радуйся дева мудрая, царем избранная, радуйся дерзновения, Христе одеяния золотошвенная, радуйся евангельской любви, излияние светлоструйное, радуйся невеста Христова, фекла первострадальная. Спасти хотя через тебе человек множество путеводительным облаком, приведите Господь в пещеру Селевкийские горы Коломон, иди же пребывать и тебе подвижница указа. Ты же там и постом, бдением и молитвою неисчетное искушение препобедивши, воспела еси дивному во святых своих. Аллилуйя! Стена и град, твердь еси добродева всем, призывающим тебя христианам, тебе, бо благодатью Вышнего, дадеся сила творить и многоразличные чудеса, расслабленные укреплять, и слепым очиса отверзать, и демонов от беснующихся отгонять, и сего ради зрящие знамения сила, сия взываху. Радуйся, чудес неисчерпаемая пучина, радуйся даров звездосиятельной тверди, радуйся нечистых духов изгнания, радуйся разослабленных восставления, радуйся кормила верная сила душевная, радуйся фиале золоты молитвы умна сердечная, радуйся и колюте страждущих глаз и слышишь, и радуйся и косущим бедах предстательство показуешь, радуйся ей же древние змеи попираются, радуйся ей же прелесть обличается, радуйся иссушение плоти угодно, радуйся уточнение Нивр евангельские, радуйся невеста Христова, фекла первострадальная. Пение ти богокрасное подобает, о, фекла, воистину ревнительница апостолов сущей, ты бы тех стезям последовала иси на земли, и многие люди, все не смерть не сидящие, благовестием жизни вечной огласивши, научила иси Христу востоку востоков взывати. Аллилуйя! Святоприемную свящу святого девства твоего неугасимо, о, фекла, сохраните ищущий от злобы без студнейшего мышления, умолила еси Творца, да рассечется скала во образ богозданной раки, телу твоему облеченному снегосветлую мелодию чистоты, сие чудо воспоминающее тебя верою славим, радуйся церкви Христовой каменью, радуйся низопровержения безбожия, радуйся основания благочестия неколеблемое, радуйся мелодия целомудрия нерастерзная, радуйся ко тобою язвися человеков враг, радуйся ко тобою побежден бысть лукавый, радуйся в скрай моря жития небурное пристанище, радуйся паоному пловцем огню путеводительный, радуйся небесного невестника преддверия, радуйся райской пищи предвкушения, радуйся богосажденного едема сладости, радуйся забвения мирские горечи, радуйся невеста Христова фекла первострадальная.
Благодатью нетленного жениха твоего от гроба и жебе в камени, тридневно возставшего боголепный твой образ, приди на камень сокры, досмотрением Божиим утаится до времени дарованной церкви, светильник святой любви, ею же воскреляеми, херувими, присно поют. Аллилуйя! Поющий тебе, о фекла, прихвальная песнь, ей же достояши бы от ангелов приноситеся, величаем твои подвиги, почитаем твоих страданий множество, хвалим доблее твое, о Господе свидетельство, блажаем же болезни и труды апостольские, дивимся силе еже ко Христу рачения твоего, им же и нас воспиряешь идти восклицать, радуйся крепости иноков, радуйся силы проповедников, радуйся многоплетенных посечения грехов. Радуйся многообразных добродетелей воня, радуйся крепости иноков, радуйся сила проповедников, радуйся многоплетенных посечения грехов, радуйся доброта всех родов, радуйся душ наших радости, радуйся невесты Христова, Фекла, первострадальная. О, всечестная первомученица Фекла, святым апостолам равная, нынешнее наше приими приношение и благоприятным твоим ходатайством укрепи нас добрым подвизе веры, милосердие, целомудрие, да с тобой в жизни нескончаемые, воспеваем жизнодавцу Господу, аллилуйя. О, всечестная первомученица Фекла, святым апостолам равная, нынешнее наше приими приношение и благоприятным твоим ходатайством укрепи нас добрым подвизе веры, милосердие, целомудрие, да с тобой в жизни нескончаемые, воспеваем жизнодавцу Господу, аллилуйя. О, всечестная первомученица Фекла, святым апостолам равная, нынешнее наше приими приношение, благоприятным твоим ходатайством укрепи нас добрым подвизе веры, милосердие, целомудрие, да с тобой в жизни нескончаемый, воспеваем жизнодавцу Господу, аллилуйя. Ангели на небесах, удивившийся, узревший души твоей я, силою произволения, мужеским его труды, врага посрамивши ты, агнец чистых, священное похвалу, первое, священно с ним их сонми достигла еси чертога привечного жениха. Иди же ныне ублажаем, матака, радуйся красоту мучеников, радуйся радование дев и жен, радуйся первых пустыножителей образе, радуйся подвижников благочестия правила, радуйся апостола первого верховного, апостола Верховного, тщи предобра, радуйся матерь иночествующих преславная, радуйся жениха земнага добре бежавшая, радуйся к жениху небесному прекрасно притекшая, радуйся агнеца Христова пренепорочная, радуйся свеща Господня светлосиянная, радуйся ею же вернее утверждается, радуйся ею же сопротивнее низлагаются, радуйся невеста Христова Фекла первострадальная. Избранную Христом невесту богозванную, святого Павла ученицу, верную, мудрую, земного жениха и мир презревшую в подвизях, пресветло просиявшую, тебя, Фекла, мученица первая, восхвалим. Ты же, яко у Бога, дерзновение обретшая от пагубы страстей и бед, покрый зовущих ти, радуйся, невеста Христова, Фекла, первострадальная. О, райский цветец, целомудрие, о, мученица первейшая завета нового, о, Фекла, невеста Христова равноангельная, страдание очищенное, проповеди апостольской напоенное, чистоты крини осиянной, подвиги многими процветы и чудесы преславными облагоухаяй. Кому подобим тебе богозванное всякое душепагубное прельщение, поправшее Духа Святаго исполнен сосуде, премудрости кладези, цель бы источничи, и же всякие страсти пламень осуждай, остужаяй, яко облак светлый, прииди и омый нас дождем молитвы твоей я, от сквер душевных и телесных, яко же огни любви разженной, уцеломудри сердца наши, и воспламени, яко Христу любовью, яко знамением мужества в сердцах непреклонного, укрепи колеблемое сердца наше спасительную силу креста Господня, яко крепкая поборница наша противу выну враждующих наны немощные, буди нам щит огнезрачный необорим, добежат от нас безстудние демони, опаляемые твоими молитвами, до телеса наши, яко храма Святаго Духа будут, ей, Фекла, добродева, премудрая, отврати очи наши от похотей мира сего, да обручимся Христу непорочную совестью, исполни светильницы наши елеом целомудрия, за не тяжце согрешили есть мы верности жениху Христу не сохранивши, и сего ради чертога брачного вне затворитеся имамы, мы, обаче не отрини чада твоя тебе молящаяся, но, яко благосердая помощница, облеки на ивризы, я же о вере крепости припояши, чресло наше чистотою, во умерщвление страстей, обновление духа, паче же и души наши кротостью и смирением украси, да яко чада Божие, яко же агнцы и овчата Христова невозбранно пройдем искушение нечестивого мира сего и вожделенного чертога райского да достигнем,
Иди же вся мудрая девы, престол жениха Христа предстоят, воспевающие досто поклоняемое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и в бесконечные веки. Аминь.

кулачный бой. Пришлось ему связать покрепче ноги и руки наломал, чтоб меньше дров. А Палыч, санитар седой и строгий, задал ему немало тумаков. Но злом ведь зло уменьшить невозможно, и парень все ругался, все кричал. А Палыч, в раж входя, все бил безбожно больного за спиною у врача. А я, как фельдшер-новичок, сидевший подле, не принимал участия ни в чем. Расправа-то была, конечно, подлой, а Палыч очень схож был с палачом. Но, наконец, немного стихли вопли, задира был унижен и помят, повисли у него под носом сопли, в чем был, конечно, он не виноват. Но за спиною связанные руки помочь ему нисколько не могли, и он, сопя, терпел все эти муки, пока его в больницу мы везли. Озлобленный, беспомощный, несчастный, и мне вдруг стало жаль его до слез. Я проявил посильное участие, своим платком ему я вытер нос. У нас в сердцах живет, царит закон особый, и жизнь его являет вновь и вновь. Коль наше зло в ответ рождает злобу, то и любовь рождает лишь любовь. Драчун воскрес на пике злого криза и начал всей душой благодарить. Из глаз его, дождем слезинки брызнув, сумели всю вражду и злобу смыть. Он называл меня с любовью братом, душою ни на миг не покривив. И думал я, как мало все же надо, чтобы воскресло сердце для любви. Он называл меня с любовью братом, душою ни на миг не покривив. И понял я, как мало, братцы, надо, чтобы воскресло сердце для любви.